0: Núñez Feijóo.
1: Queremos saber si el gobierno tenía conocimiento como que
0: Мы
1: se iba
0: хотим
1: a
0: знать, было ли правительство осведомлено о том, что готовится вторжение и захват такого масштаба. Партия ВОКС, в свою очередь, использует еще более жесткие формулировки, называя происшедшее вторжением и актом войны, которую организовала Марокко с попустительства центрального правительства Испании.
2: Una invasión y estamos ante un acto de guerra, promovido por Marruecos y tolerado y permitido por Pedro Sánchez de distintas maneras.
0: Сеута расположена на северном побережье Африки, граничит с Марокко. Вместе с Мелией она является одной из двух испанских территорий на африканском континенте и одновременно одной из внешних сухопутных границ Европейского Союза. Именно поэтому события массового прорыва границы Испании на территории Африки приобрели не только национальное, но и европейское значение. После первых резких заявлений, прежде всего со стороны премьер-министра Италии Джорджи Мелони, руководство Европейского Союза подтвердило свою поддержку Испании и вновь подчеркнуло, что защита внешних границ Евросоюза является общей ответственностью всех государств-членов Евросоюза. Вместе с тем, министр внутренних дел Фернандо Гран-Марласка отверг утверждение некоторых политиков Евросоюза о том, что события в Сеуте ставят под угрозу функционирование Шенгенской зоны.
3: Ha quedado claro que en modo alguno el espacio Schengen se ha visto comprometido.
0: Поддержку Испании, помимо Евросоюза, Европарламента, выразили также Соединенные Штаты. Поддержку и солидарность Сеутой выразил также король Испании Филипп VI, который принял на этой неделе в четверг главу правительства анклава Хуана Хесуса Биваса в своей летней резиденции на Майорке. Несмотря на то, что острая фаза кризиса в Сеуте уже позади, глава правительства Сеуты Бивас выступает в четверг в Комитете по гражданским свободам, правосудию и внутренним делам Европейского парламента. Это внеочередное заседание, посвященное обсуждению ситуации, которая сложилась в анклаве Испании на африканском побережье. Глава правительства Сеуты вновь призвал направить дополнительные ресурсы и усилить присутствие сил безопасности. Одновременно государственная телерадиокорпорация Испании получила доступ к документам гражданской гвардии королевства. Гражданская гвардия располагает сведениями о существовании в социальных сетях новой кампании, главным образом среди молодежи, где распространяются призывы к новой массовой попытке пересечь границу Марокко и попасть Сеуту. Сообщения распространяются прежде всего через социальные сети Facebook, WhatsApp и другие платформы, где пользователям предлагают присоединиться к переходу испано-марокканской границы. Интернет буквально заполнен публикациями с маршрутами, картами и подробными инструкциями для тех, кто собирается присоединиться к массовому переходу, подобному тому, который произошел в Сеуте 30 июля. На тех же интернет-площадках продают спасательные жилеты, гидрокостюмы, ласты и другое снаряжение, необходимое для преодоления морского участка границы. В связи с новой предполагаемой попыткой, намеченной, как предполагается, на 15 августа. Власти Сеуты заявляют, что правительство Испании осведомлено о возможной новой попытке массового пресечения, массового проникновения мигрантов в город 15 августа. Кризис в Сеуте вызвал и новую политическую дискуссию, на этот раз вокруг проведения чемпионата мира по футболу, который Марокко должно принимать совместно с Испанией и Португалией. Партия ВОКС зарегистрировала в Конгрессе с депутатами инициативу с требованием исключить Марокко из числа организаторов турнира. Таким образом, миграционный кризис уже вышел за рамки гуманитарной пограничной проблемы и стал предметом острой политической полемики. Будущих отношений с Марокко, которое остается ключевым партнером Мадрида в сфере миграции и безопасности. Конец информационной части.
4: Эмиссион en ruso. На злобу дня.
0: На злобу дня сегодня у нас то, что произойдет в Испании буквально через 4 дня, о полном солнечном затмении. Люди наблюдают затмение с древнейших времен. Их изображения находят на стенах пещеры, на камнях. Этим явлением приписывают мистические свойства. Но есть и древние цивилизации, такие как месопотамская или цивилизация майя, которые еще тысячи лет назад поняли, что они могут происходить лишь в строго определенные моменты лунного цикла. Именно эти знания, помноженные на истории человечества и науки, позволили еще задолго до 12 августа 26 года предсказать, что в Испании произойдет полное солнечное затмение, которое погрузит в темноту небо над королевством и
5: tú ves cómo la sombra te atrapa, cómo llega la sombra hasta donde estás. Es una sensación muy espectacular el ver cómo
0: de repente... как она доходит до того места, где ты находишься. Это совершенно потрясающее ощущение. Еще мгновение назад был день. Затем приходит тень, полностью накрывает тебя. Весь привычный шум вдруг вокруг и голоса.

0: Животных и пение птиц внезапно стихают. Они сразу замолкают. 12 августа и сами жители Испании, около 5 миллионов иностранных туристов смогут убедиться в этом утверждении сами. Около 40% территории королевства, начиная с севера и заканчивая Балеарскими островами, 13 из 17 испанских административных регионов окажутся в полосе фазы полного солнечного затмения. Оно начнется 12 августа в 19:30 в галисийском городе Ла-Коруня и будет переходить из одной испанской провинции в другую, через Бильбао, Овьедо, Луго, Сантандер, Витория, Леон, Логроньо, Бургос, Мадрид, Самора, Сарагоса, Кастельон-де-ла-Пальма и Пальма-де-Майорка. Вся территория Испании. Последний раз столь благоприятные условия для наблюдения полного солнечного затмения в Испании были более 100 лет назад, 30 августа 1905 года.
1: Desde 1905, es decir, hace ya más de 120
0: Говорит
1: años.
0: Говорит астрофизик Педро Гарсио Ларио, научный сотрудник миссии КАЯ и член консультативного комитета Европейского космического агентства по солнечным затмениям. И тогда, 100 лет назад, или 120 лет назад, если быть точнее, необычайное космическое явление стало по-настоящему массовым событием. Поезда, следовавшие в город Бургас, Овьедо и Сарагосу, которые были расположены на пути затмения, были переполнены жаждущими увидеть невиданное. В Испанию тогда, 120 лет назад, приехали научные экспедиции со всего мира. Даже работящий люд, а речь идет о 1905 году, даже работящий люд на несколько минут прерывал работу, чтобы увидеть затмение собственными глазами. Ну, в сторону мистику, затмения играют огромную роль в истории прогресса и науки. Они помогли подтвердить общую теорию относительности Альберта Эйнштейна. Кстати, химический элемент гелий тоже был впервые обнаружен именно на Солнце во время затмения 1868 года, почти за 30 лет до того, как его нашли на Земле. До сих пор затмения не дают мозгам ученых заржаветь. Когда Луна полностью закрывает яркий диск Солнца, то нынешнее поколение ученых пытается до сих пор разгадать загадку. Почему температура солнечной короны 1 000 000 градусов превышает температуру самого Солнца, у которого температура 6000 градусов? Ведь должно быть наоборот, да? Солнечное затмение дает возможность нынешним ученым изучать и структуру магнитных полей, и процессы, вызывающие солнечный ветер, и мощные выбросы солнечной плазмы, которые способны влиять на работу спутников, систем GPS, радиосвязи и даже электросетей на Земле. Затмение 12 августа в Испании – это уникальный опыт, и для Европейского космического агентства наблюдения с Земли будут сопоставляться с данными космических аппаратов агентства Solar Orbiter, SOHO и новой миссии Европейского космического агентства Проба-3, которая создает искусственные солнечные затмения с помощью двух спутников. Так что солнечные затмения действительно изменили наше понимание Вселенной.
1: Сантьяго Романи Кахал despertó su vocación científica como consecuencia de la observación del eclipse total de
0: Сантьяго Рамон и Кахаль, будущий основатель мира науки и Нобелевский лауреат, а тогда еще совсем юный подросток, впервые в жизни наблюдал полное солнечное затмение в Испании 18 июля 1860 года. И в эти минуты, как он потом вспоминал, именно тогда он понял, что свяжет свою жизнь с наукой. Мы надеемся, что то же самое произойдет и со многими нашими молодыми учеными, благодаря этой серии из трех затмений, которые будут наблюдаться в нашей стране. Обращается к юному поколению ученых, астрофизик космической астрономии Педро Гарсиа Ларио в Труэле 15 июля на пресс-конференции в Европейском космическом агентстве. И самое невероятное, это то, что 12 августа это только начало. За полным затмением на следующей неделе, в 27 году и опять в Испании последует еще одно полное солнечное затмение. И в 28 году опять же в Испании частичное кольцеобразное солнечное затмение. Тот факт, что Испания оказывается на пути лунной тени 3 года подряд, является исключительным событием. Подобное явление возможно лишь при совпадении целого ряда очень точных условий и обстоятельств. Поэтому все стороны происходящего события в эти 3 года в Испании имеют большое значение как и для научного сообщества, так и для туристического сектора страны. Как рассказывает сотрудник Европейского космического агентства астрофизик Педро Гарсиа Ларио,
1: Todos los aspectos logísticos le corresponden a la administración, evidentemente.
0: Логистические Технические аспекты астротуризма, организация потоков наблюдателей и туристов относятся к компетенции органов власти. Правительство Испании создало специальную министерскую комиссию для координации на всех уровнях со своей стороны. А мы в Европейском космическом агентстве разрабатываем все научно-популярные материалы, которые вы можете найти на нашем сайте eclipse.es. Это вся информация об условиях наблюдения, как правильно смотреть затмение.
1: Charlas de expertos de la ESA y de entidades
0: colaboradoras. Там же мы полигуем просветительские мероприятия, образовательные мастер-классы и лекции в прямом эфире из астрофизической обсерватории в провинции Теруэль, где эксперты ESA рассказывают о научных аспектах солнечного затмения. И, конечно же, мы будем проводить прямую онлайн-трансляцию затмения. Исключительная последовательность солнечных затмений в Испании в 26-м, 27-м, 28-м годах выводит Испанию на мировую карту астротуризма. За прошедшие годы астротуризм Испании прошел путь от узкоспециализированного научного интереса до одного из самых быстрорастущих направлений в туристической отрасли королевства. В большинстве регионов Испании бронирование номеров на предстоящее затмение началось еще полтора года назад, к 12 августа. Овербукинг, свидетельствуют турпредставители испанской администрации.
2: Hay reserva que ya tiene más de un año desde el año pasado. En algunas zonas estábamos al 100%.
0: Об астротуризме журналисты радио «Экстерьер де Испания» задают вопросы директору туристической компании NBX Мигелю Ангелю Эрнандесу.
3: Es una forma de viajar motivada por la observación del cielo y de fenómenos astronómicos que puedan suceder.
0: Если говорить просто, астротуризм – это путешествие, главной целью которых является наблюдение звездного неба и различных астрономических явлений. Это может быть наблюдение солнечного затмения или метеоритного потока, или посещение обсерваторий, или участие в ночных экскурсиях, или даже обучение распознаванию созвездий. Но астротуризм – это не только взгляд в небо. Он объединяет природу, местную кухню, культурное наследие и знакомство с жизнью тех мест, куда приезжают путешественники. Астротуризм – не новое явление. Наблюдение за небом – не новое явление. Всегда существовали энтузиасты, готовые отправиться в любую точку мира ради затмения, звездопада или другого редкого явления. Новое другое – превращение этого интереса в организованный туристический продукт, доступный для широкого аудитории. Сегодня все больше регионов создают специальные предложения, используя преимущества своих чистых и темных небес. Появляются гостиницы, оборудованные для наблюдений, экскурсии в обсерватории, ночные маршруты с гидами. Интерес к подобным путешествиям в последние годы очень вырос. Это соответствует тем изменениям, которые мы уже давно наблюдаем в туристической отрасли Испании. Люди все чаще стремятся к отдыху на природе, выбирают менее многолюдные места, природные сельские регионы, которые раньше практически не привлекали иностранных туристов, сегодня предлагают уникальные впечатления.
3: Hay perfiles muy diferentes. Hay pues algunos que son aficionados especializados que viajan con telescopios, cámaras.
0: Кто обычно занимается астротуризмом? Публика очень разная. Есть настоящие энтузиасты, которые путешествуют своими телескопами, фотоаппаратами и всем необходимым оборудованием для астрографии. Но есть и те, кто просто хочет насладиться звездным небом, совместить отпуск с таким событием, как нынешнее солнечное затмение. Обычно выбирают места с минимальным световым загрязнением. С такими условиями обладают многие сельские районы, горные территории. И что касается самого затмения, то самое главное – использовать сертифицированные защитные очки, которые соответствуют европейским стандартам безопасности. Затмение 12 августа стало трендом номер один в этом году в туризме. Особенно мы увидели, как увеличились бронирования ради сельских районов Галисии и северного побережья Испании, Кастилья-Леон, Риоха, Арагон, Каталония, Валенсия, Балиарские острова.
3: Cornisa Cantábrica, Castilla-León, La Rioja, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares. España sí que tiene todas las condiciones para atraer este turismo.
0: Полное солнечное затмение можно будет наблюдать не только в Испании, но и в Гренландии, а также в Исландии. Однако именно Испания располагает наиболее благоприятными условиями для развития астротуризма. Дело не только в том, что через страну проходит полоса полной фазы затмения, но и в том, что Испания обладает прекрасно развитой туристической инфраструктурой. Плюс знаменитая испанская кухня, природные достопримечательности, культурное наследие. В этом отношении Испания имеет очевидное преимущество перед всеми.
1: Eclipse del 12 de agosto en particular tiene lugar.
0: По сути, полное солнечное затмение 12 августа проходит главным образом над малонаселенными районами Испании. Это уникальные условия для наблюдения за небом. Незагрязненные электрическим светом темные небеса Испании одни из лучших и наиболее сохранившихся в Европе для наблюдения.
1: Claro, con nuestro patrimonio natural, nuestro patrimonio histórico, pues.
0: И к тому же богатое историко-культурное наследие Испании позволит астротуристам сделать по-настоящему уникальные снимки. Например, древний замок, исторический памятник или живописный пейзаж на фоне затмившегося солнца. Это редчайшая возможность, которую настоящий астротурист никогда не упустит.
3: La coordinación de las administraciones públicas.
0: Конечно, очень важно, что в Испании для организации астротуризма существует тесная координация между государственными структурами, муниципалитетами и частным бизнесом.

0: Ну что, я убедила вас, что солнечное затмение – исключительное явление, если его наблюдаешь в Испании, дважды исключительное. Предстоящее 12 августа, как я уже говорила, прелюдия, за ним последует через год 2 августа 2027 года новое полное затмение, и, не считая затмения, в 2028 году еще кольцеобразное повторится. А потом до 2114 года таких грандиозных затмений больше не будет. Уникальный шанс для ученого мира и просто для любителей. Сегодня уже никого уже не удивляет, что ради затмений люди готовы преодолеть тысячи километров. Если вы не успеваете в этом году, Испания предоставит вам шанс на следующий год повторно. И если вы его используете, то не лишний будет в этом выпуске напомнить базовые нормы для астротуристов. Помнить о безопасности и беречь глаза. Когда мы смотрим на солнце во время затмение луной, все вокруг резко и быстро темнеет. И глаз начинает работать так же, как фотоаппарат при слабом освещении, да? Камера открывает диафрагму, чтобы пропустить больше света. Так и наш зрачок. Здесь и кроется главная опасность. Хотя часть солнца закрыта луной, оставшаяся открытая часть продолжает излучать всю ту же мощную радиацию. Получается, что ваши глаза уже работают в ночном режиме, а солнце остается таким же ярким, как всегда. И смотреть на затмение без защиты крайне опасно. Может привести к так называемой солнечной ретинопатии, которую еще называют затменной слепотой. Солнечный свет концентрируется на небольшом участке сетчатки возле макулы, области, отвечающей за центральное зрение. В результате может возникнуть фотохимическое повреждение светочувствительных клеток. Особенно коварно то, что сетчатка не имеет болевых рецепторов, поэтому человек не чувствует боли в тот момент, когда получает повреждение. Первые симптомы могут проявиться лишь спустя несколько часов. Появляется темное пятно перед глазами, ухудшается чутко зрения, становится трудно сфокусироваться. В некоторых случаях такие повреждения оказываются необратимыми, поскольку клетки сетчатки практически не восстанавливаются, а эффективного лечения сегодня не существует. Значит, к этому нужно относиться очень серьезно. Многие спрашивают, во время полной фазы затмения можно ли хотя бы ненадолго смотреть на него без защиты? Я вам скажу, только в течение очень короткого промежутка времени и лишь тогда, когда Солнце полностью закрыто Луной. Но поскольку положение Луны постоянно меняется, определить этот момент без специальных знаний очень трудно, поэтому мы не рекомендуем. Равно же, как и Европейское космическое агентство. Нет, не надо смотреть на Солнце без защиты. Нельзя. Использовать следует только сертифицированные очки для наблюдения солнечных затмений или специальные солнечные фильтры. Вот, Мадридская администрация, кстати, очень серьезно отнеслась к аспектам здоровья своих жителей и туристов. И мэр Мадрида, Хосе Альмейда, заявил, что Мадридская администрация бесплатно раздает в эти дни 50 тысяч амалогированных очков всем желающим.
1: También gafas, con las cuales se va a poder ver con total seguridad el eclipse de sol, allí donde se quiera disfrutar.
0: Кстати, мадридская мэра не единственная. Все местные власти Испании, где будет проходить затмение и где ожидается наплыв туристов, постарались на славу и будут раздавать очки, бесплатные очки, амалогированные для всех, кто хочет увидеть это зрелище. Ну что ж, подход к концу наш выпуск. Да, дорогие слушатели, сегодня мы можем увидеть изображение Солнца, Марса или далеких галактик прямо на экране телефона. Но есть явления, которые невозможно заменить никакой фотографией. Их нужно пережить самому. Миллионы людей в один и тот же момент смотрят в небо в общей принадлежности и единении к космосу. И как же мы хрупки в этой вселенной.
2: Millones de personas mirando al cielo simultáneamente es una oportunidad de sentimiento de pertenencia al cosmos. Nos habla también un poco de nuestra fragilidad.
0: Уже 12 августа Испания станет одним из мест, лучших мест в мире для наблюдения полного солнечного затмения. Мы прощаемся с вами под песню «Эклипс» легендарной испанской рок-группы «Баррикада». Она вошла в последний студийный альбом коллектива, который вышел еще в 2012 году. И в этой песне затмение не астрономическое явление, а образ, символизирующий периоды темноты и поиск света. С вами была Светлана Демидова. Спасибо, что вы с нами. До новых встреч!

0: Юза подтвердила свою поддержку Испании и вновь подчеркнула, что защита внешних границ Евросоюза является общей ответственностью всех государств-членов Евросоюза. Вместе с тем, министр внутренних дел Фернандо Гран-Марласка отверг утверждение некоторых политиков Евросоюза о том, что события в Сеуте ставят под угрозу функционирование Шенгенской зоны.
1: Ha quedado claro que en modo alguno el espacio Schengen se ha visto comprometido.
0: Поддержку Испании, помимо Евросоюза, Европарламента, выразили также и Соединенные Штаты. Поддержку и солидарность Сеуте выразил также король Испании Филипп VI, который принял на этой неделе в четверг главу правительства анклава Хуана Хесуса Биваса в своей летней резиденции на Майорке. Несмотря на то, что острая фаза кризиса в Сеуте уже позади, глава правительства Сеуте Бивас выступает в четверг в Комитете по гражданским свободам, правосудию и внутренним делам Европейского парламента. Это внеочередное заседание, посвященное обсуждению ситуации, которая сложилась в анклаве Испании на африканском побережье. Глава правительства Сеуте вновь призвал направить дополнительные ресурсы и усилить присутствие сил безопасности. Одновременно государственная телерадиокорпорация Испании получила доступ к документам гражданской гвардии королевства. Гражданская гвардия располагает сведениями о существовании в социальных сетях новой кампании, главным образом среди молодежи, где распространяются призывы к новой массовой попытке пересечь границу Марокко и попасть Сеуту. Сообщения распространяются прежде всего через социальные сети Facebook, WhatsApp и другие платформы, где пользователям предлагают присоединиться к переходу испано-марокканской границы. Интернет буквально заполнен публикациями с маршрутами, картами и подробными инструкциями для тех, кто собирается присоединиться к массовому переходу, подобному тому, который произошел в Сеуте 30 июля. На тех же интернет-площадках продают спасательные жилеты, гидрокостюмы, ласты и другое снаряжение, необходимое для преодоления морского участка границы. В связи с новой предполагаемой попыткой, намеченной, как предполагается, на 15 августа. Власти Сеуты заявляют, что правительство Испании осведомлено о возможной новой попытке массового проникновения мигрантов в город 15 августа. Кризис в Сеуте вызвал и новую политическую дискуссию, на этот раз вокруг проведения чемпионата мира по футболу, который Марокко должно принимать совместно с Испанией и Португалией. Партия Vox зарегистрировала в Конгрессе депутатами инициативу с требованием исключить Марокко из числа организаторов турнира. Таким образом, миграционный кризис уже вышел за рамки гуманитарной пограничной проблемы и стал предметом острой политической полемики. Будущих отношений с Марокко, которое остается ключевым партнером Мадрида в сфере миграции и безопасности. Конец информационной части.
2: Emisión en ruso. На злобу дня.
0: На злобу дня сегодня у нас то, что произойдет в Испании буквально через 4 дня, о полном солнечном затмении. Люди наблюдают затмение с древнейших времен. Их изображения находят на стенах пещеры, на камнях. Этим явлением приписывают мистические свойства. Но есть и древние цивилизации, такие как Месопотамская или цивилизация Майя, которые еще тысячи лет назад поняли, что они могут происходить лишь в строго определенные моменты лунного цикла. Именно эти знания, помноженные на истории человечества и науки, позволили еще задолго до 12 августа 26 года предсказать, что в Испании произойдет полное солнечное затмение, которое погрузит в темноту небо над королевством и...
3: Tú ves cómo la sombra te atrapa, cómo llega la sombra hasta donde estás. Es una sensación muy espectacular el ver cómo
0: de repente... Ты буквально видишь, как к тебе приближается тень, как она доходит до того места, где ты находишься. Это совершенно потрясающее ощущение. Еще мгновение назад был день, затем приходит тень, полностью накрывает тебя. Весь привычный шум вдруг вокруг и голоса животных, и пение птиц внезапно стихают. Они сразу замолкают. 12 августа и сами жители Испании, и около 5 миллионов иностранных туристов смогут убедиться в этом утверждении сами. Около 40% территории королевства, начиная с севера и заканчивая Балеарскими островами, 13 из 17 испанских административных регионов окажутся в полосе фазы полного солнечного затмения. Оно начнется 12 августа в 19:30 в галисийском городе Ла-Коруня и будет переходить из одной испанской провинции в другую, через Бильбао, Овьедо, Луго, Сантандер, Витория, Леон, Логроньо, Бургос, Мадрид, Самора, Сарагоса, Кастельон де ла Пальма и Пальма де Майорка. Вся территория Испании. Последний раз столь благоприятные условия для наблюдения полного солнечного затмения в Испании были более 100 лет назад, 30 августа 1905 года.
4: Desde 1905, es decir, hace ya más de 120 años.
0: Говорит астрофизик Педро Гарсио Ларио, научный сотрудник

0: огромную роль в истории прогресса и науки. Они помогли подтвердить общую теорию относительности Альберта Эйнштейна. Кстати, химический элемент гелий тоже был впервые обнаружен именно на Солнце во время затмения 1868 года, почти за 30 лет до того, как его нашли на Земле. До сих пор затмения не дают мозгам ученых заржаветь. Когда Луна полностью закрывает яркий диск Солнца, то нынешнее поколение ученых пытается до сих пор разгадать загадку. Почему температура солнечной короны 1 000 000 градусов превышает температуру самого Солнца, у которого температура 6000 градусов? Ведь должно быть наоборот, да? Солнечное затмение дает возможность нынешним ученым изучать и структуру магнитных полей, и процессы, вызывающие солнечный ветер, и мощные выбросы солнечной плазмы, которые способны влиять на работу спутников, систем GPS, радиосвязи и даже электросетей на Земле. Затмение 12 августа в Испании – это уникальный опыт, и для Европейского космического агентства наблюдения с Земли будут сопоставляться с данными космических аппаратов агентства Solar Orbiter, SOHO и новой миссии Европейского космического агентства Proba-3, который создает искусственные солнечные затмения с помощью двух спутников. Так что солнечные затмения действительно изменили наше понимание Вселенной.
1: Сантьяго Роман и Кахал despertó su vocación científica como consecuencia de la observación del eclipse total de
0: Сантьяго Рамон и Кахаль, будущий основатель мира науки и Нобелевский лауреат, а тогда еще совсем юный подросток, впервые в жизни наблюдал полное солнечное затмение в Испании 18 июля 1860 года. И в эти минуты, как он потом вспоминал, именно тогда он понял, что свяжет свою жизнь с наукой. Мы надеемся, что то же самое произойдет и со многими нашими молодыми учеными, благодаря этой серии из 3 затмений, которые будут наблюдаться в нашей стране. Обращается к юному поколению ученых, астрофизик космической астрономии Педро Гарсиа Ларио в Труэле 15 июля на пресс-конференции в Европейском космическом агентстве. И самое невероятное – это то, что 12 августа – это только начало. За полным затмением на следующей неделе, в 27 году, и опять в Испании, последует еще одно полное солнечное затмение. И в 28 году, опять же в Испании, частичное кольцеобразное солнечное затмение. Тот факт, что Испания оказывается на пути лунной тени 3 года подряд, является исключительным событием. Подобное явление возможно лишь при совпадении целого ряда очень точных условий и обстоятельств. Поэтому все стороны происходящего события в эти 3 года в Испании имеют большое значение как и для научного сообщества, так и для туристического сектора страны. Как рассказывает сотрудник Европейского космического агентства астрофизик Педро Гарсиа Ларио.
1: Todos aspectos logísticos le corresponden a
0: Логистические аспекты астротуризма, организация потоков наблюдателей и туристов относятся к компетенции органов власти. Правительство Испании создало специальную министерскую комиссию для координации на всех уровнях со своей стороны. А мы в Европейском космическом агентстве разрабатываем все научно-популярные материалы, которые вы можете найти на нашем сайте eclipse.es. Это вся информация об условиях наблюдения, как правильно смотреть затмение.
1: Charlas de expertos de la ESA y de entidades.
0: Там же мы публикуем просветительские мероприятия, образовательные мастер-классы и лекции в прямом эфире из астрофизической обсерватории провинции Теруэль, где эксперты ESA рассказывают о научных аспектах солнечного затмения. И, конечно же, мы будем проводить прямую онлайн-трансляцию затмения. Исключительная последовательность солнечных затмений в Испании в 26-м, 27-м, 28-м годах выводит Испанию на мировую карту астротуризма. За прошедшие годы астротуризм Испании прошел путь от узкоспециализированного научного интереса до одного из самых быстрорастущих направлений в туристической отрасли королевства. В большинстве регионов Испании бронирование номеров на предстоящее затмение началось еще 1.5 года назад, к 12 августа. Овербукинг, свидетельствуют тур представителей испанской администрации. Об астротуризме журналисты радио «Экстерьер де Испания» задают вопросы директору туристической компании NBX Мигелю Ангелю Эрнандесу.
2: Если говорить просто,
0: астротуризм – это путешествие, главной целью которых является наблюдение звездного неба и различных астрономических явлений. Это может быть наблюдение солнечного затмения или метеоритного потока, или посещение обсерватории, или участие в ночных экскурсиях, или даже обучение распознавания познаванию созвездий. Но астротуризм – это не только взгляд в небо. Он объединяет природу, местную кухню, культурное наследие и знакомство с жизнью тех мест, куда приезжают.

0: езжают путешественники.
1: La observación del cielo no es nueva, y siempre ha habido aficionados.
0: Астротуризм не новое явление, наблюдение за небом не новое явление. Всегда существовали энтузиасты, готовые отправиться в любую точку мира ради затмения звездопада или другого редкого явления. Новое другое – превращение этого интереса в организованный туристический продукт, доступный для широкой аудитории. Сегодня все больше регионов создают специальные предложения, используя преимущества своих чистых и темных небес. Появляются гостиницы, оборудованные для наблюдений, экскурсии в обсерватории, ночные маршруты с гидами. Интерес к подобным путешествиям в последние годы очень вырос. Это соответствует тем изменениям, которые мы уже давно наблюдаем в туристической отрасли Испании. Люди все чаще стремятся к отдыху на природе, выбирают менее многолюдные места. Природные сельские регионы, которые раньше практически не привлекали иностранных туристов, сегодня предлагают уникальные впечатления.
1: Hay perfiles muy diferentes. Hay pues algunos que son aficionados especializados, que viajan con телескопios, камерами.
0: Кто обычно занимается астротуризмом? Публика очень разная. Есть настоящие энтузиасты, которые путешествуют своими телескопами, фотоаппаратами и всем необходимым оборудованием для астрографии. Но есть и те, кто просто хочет насладиться звездным небом, совместить отпуск с таким событием, как нынешнее солнечное затмение. Обычно выбирают места с минимальным световым загрязнением. С такими условиями обладают многие сельские районы, горные территории. И что касается самого затмения, то самое главное – использовать сертифицированные защитные очки, которые соответствуют европейским стандартам безопасности. Затмение 12 августа стало трендом номер один в этом году в туризме. Особенно мы увидели, как увеличились бронирования ради сельских районов Галисии и северного побережья Испании, Кастилья-Леон, Риоха, Арагон, Каталония, Валенсия, Балиарские острова.
1: Корниса Кантабрика, Кастилья-Леон, Ла Риоха, Арагон, Каталуния, Коммуна Валенсиана и Балиарес. Испания sí que tiene todas las condiciones para atraer este turismo.
0: Полное солнечное затмение можно будет наблюдать не только в Испании, но и в Гренландии, а также в Исландии. Однако именно Испания располагает наиболее благоприятными условиями для развития астротуризма. Дело не только в том, что через страну проходит полоса полной фазы затмения, но и в том, что Испания обладает прекрасно развитой туристической инфраструктурой. Плюс знаменитая испанская кухня, природные достопримечательности, культурное наследие. В этом отношении Испания имеет очевидное преимущество перед всеми.
2: Eclipse del 12 de agosto en particular tiene lugar.
0: По сути, полное солнечное затмение 12 августа проходит главным образом над малонаселенными районами Испании. Это уникальные условия для наблюдения за небом. Незагрязненные электрическим светом темные небеса Испании – одни из лучших и наиболее сохранившихся в Европе для наблюдения.
2: Claro, con nuestro patrimonio natural, nuestro patrimonio histórico, pues,
0: и к тому же богатое историко-культурное наследие Испании позволит астротуристам сделать по-настоящему уникальные снимки. Например, древний замок, исторический памятник или живописный пейзаж на фоне затмившегося солнца. Это редчайшая возможность, которую настоящий астротурист никогда не упустит.
1: La coordinación de las administraciones públicas.
0: Конечно, очень важно, что в Испании для организации астротуризма существует тесная координация между государственными структурами, муниципалитетами и частным бизнесом. Ну что, я убедила вас, что солнечное затмение – исключительное явление, и если его наблюдаешь в Испании, дважды исключительное. Предстоящее 12 августа, как я уже говорила, прелюдия, за ним последует через год, 2 августа 2027 года, новое полное затмение, и, не считая затмения, в 2028 году еще кольцеобразное повторится. А потом до 2114 года таких грандиозных затмений больше не будет. Уникальный шанс для ученого мира и просто для любителей. Сегодня уже никого же не удивляет, что ради затмений люди готовы преодолеть тысячи километров. Если вы не успеваете в этом году, Испания предоставит вам шанс на следующий год повторно. И если вы его используете, то не лишний будет в этом выпуске напомнить базовые нормы для астротуристов. Помнить о безопасности и беречь глаза. Когда мы смотрим на солнце во время затмение луной, все вокруг резко и быстро темнеет. И глаз начинает работать так же, как фотоаппарат при слабом освещении, да? Камера открывает диафрагму, чтобы пропустить больше света. Так и наш зрачок. Здесь и кроется главная опасность. Хотя часть солнца закрыта луной, оставшаяся открытая часть продолжает излучать всю ту же мощную радиацию. Получается, что ваши глаза уже работают в ночном режиме, а солнце остается таким же ярким, как всегда. И смотреть на затмение без защиты крайне опасно. Может привести к так называемой солнечной ретинопатии, которую еще называют затменной слепотой. слепотой. Солнечный свет концентрируется на небольшом участке сетчатки возле макулы, области, отвечающей за центральное зрение. В результате может возникнуть фотохимическое повреждение светочувствительных клеток. Особенно коварно то, что сетчатка не имеет болевых рецепторов, поэтому человек не чувствует боли в тот момент, когда получает повреждение. Первые симптомы могут проявиться лишь спустя несколько часов. Появляется темное пятно перед глазами, ухудшается чуткость зрения, становится трудно сфокусироваться. В некоторых случаях такие повреждения оказываются необратимыми, поскольку клетки сетчатки практически не восстанавливаются, а эффективного лечения сегодня не существует. Значит, к этому нужно относиться очень серьезно. Многие спрашивают, во время полной фазы затмения можно ли хотя бы ненадолго смотреть на него без защиты? Я вам скажу, только в течение очень короткого промежутка времени и лишь тогда, когда Солнце полностью закрыто Луной. Но поскольку положение Луны постоянно меняется, определить этот момент без специальных знаний очень трудно. Поэтому мы не рекомендуем. Равно же, как и Европейское космическое агентство. Нет! Не надо смотреть на Солнце без защиты. Нельзя. Использовать следует только сертифицированные очки для наблюдения солнечных затмений или специальные солнечные фильтры. Вот, Мадридская администрация, кстати, очень серьезно отнеслась к аспектам здоровья своих жителей и туристов. И мэр Мадрида, Хосе Альмейда, заявил, что Мадридская администрация бесплатно раздает в эти дни 50 тысяч амалогированных очков всем желающим.
3: También gafas con las cuales se va a poder ver con total seguridad el eclipse de sol allí donde se quiera disfrutar.
0: Кстати, мадридская мэра не единственная. Все местные власти Испании, где будет проходить затмение и где ожидается наплыв туристов, постарались на славу и будут раздавать очки, бесплатные очки, амалогированные для всех, кто хочет увидеть это зрелище. Ну что ж, подход к концу наш выпуск. Да, дорогие слушатели, сегодня мы можем увидеть изображение Солнца, Марса или далеких галактик прямо на экране телефона. Но есть явления, которые невозможно заменить никакой фотографией. Их нужно пережить самому. Миллионы людей в один тот же момент смотрят в небо в общей принадлежности и единении космосу. И как же мы хрупки в этой вселенной.
2: Millones de personas mirando al cielo simultáneamente es una oportunidad de sentimiento de pertenencia al cosmos. Nos habla también un poco de nuestra fragilidad.
0: Уже 12 августа Испания станет одним из мест, лучших мест в мире для наблюдения полного солнечного затмения. Мы прощаемся с вами под песню «Эклипс» легендарной испанской рок-группы «Баррикада». Она вошла в последний студийный альбом коллектива, который вышел еще в 2012 году. И в этой песне затмение не астрономическое явление, а образ, символизирующий периоды темноты и поиск света. С вами была Светлана Демидова. Спасибо, что вы с нами. До новых встреч. Берегите.